и сложилось у песни начало. Я не знаю, кто прав, кто не прав. Нас людская волва повенчала, не поняв, не поняв ничего, не поняв.